глазам уебать, однако ни у кого ничего не украдено, даже наоборот. Одному трупу запихан золотой ролекс в рот. А потом их хоронили, попы махали лампадами, взрывались их могилы, гости с попами падали. Новости расхуячили психики обывателей. Публика быстро разобралась во взрывателях.

Миша вернулся к шезлонгу отдохнувшим. Посвежело все, что казалось потухшим. Когда почистил старое говно в душе оркестр. Есть, увы, на свете настолько хуевые русские, что путь ребятам только в землю. Путь ребятам только под крест.

0: Фабрика.
1: Я думала, это будет что-то вроде крика режиссера. Не верю еще!
2: Именно сегодня на Мосфильме.
3: Это Мосфильмы, здесь проходят съемки дебютного клипа группы «Фабрика» на песню «Про любовь».